마스크 예쁘네 твоя радость на лаклад желез на ты вкусом я вкусом бьет.